0: It's a long, long night. I'm a long way from home. I'm a long way from home.
1: Говорит Москва. Работают все
0: радиостанции. Заварил моя, потом это все. Ее, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя,